вор, я сам нор, я сам нор, ага. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий вор. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но рост топло вам припоручам. Че жели си кто от вас норит,